Sana bir şarkı daha yapacağım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Турчи чишен бомбо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
12: Гидарри биамурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
25: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 现在请收听土耳其之声新闻内容。
1: 中尼洪灾死亡人数已超过1300人。中国与尼泊尔边境洪水引发的冰川崩塌和

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк. В операторской мне помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики, связанные добром и тем временем в России.

начале коротко о событиях дня. В Анталии задержан преступник, разыскиваемый Интерполом. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Москву. Россия нанесла удары по аэропортам Борисполя и Жулянов. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном мелочью для США и заявил, что предпочитает считать его военным конфликтом, а не войной. Число погибших в результате наводнений в районе Расува у границы Непала с Китаем и прилегающих районах возросло до 1342 человек. Первый за три года палестинский футбольный турнир стартовал в секторе Газа на оккупированном западном берегу реки Иордан и в лагерях беженцев в Ливане. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. В Анталии задержан преступник, разыскиваемый Интерполом. Сотрудники управления разведки и борьбе с контрабандой и организованной преступностью провинции Анталии под координацией главной прокуратуры провели операцию по задержанию лиц, находящихся в международном розыске. Было установлено, что в Анталии находится некий МД, в отношении которого судебными органами России велось расследование по обвинению в квалифицированном мошенничестве и который, как выяснилось, разыскивался Интерполом с красным уведомлением. Подозреваемый был задержан в ходе операции в Алании по адресу, где он скрывался. После проведения необходимых процедур в Управлении безопасности МД был передан соответствующим ведомствам для экстрадиции в Россию. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Москву. Бизнес-джет американской делегации приземлился в аэропорту Внуково, где представители США встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. После серии встреч в российской столице переговорщики 6 сентября отправятся в Киев. Президент США Дональд Трамп высоко оценил дипломатическую миссию, заявив: «Они демонстрируют замечательную работу, и мы направили их, чтобы посмотреть, можем ли мы чего-то добиться, и может быть хороший шанс, что мы это сделаем». Накануне визита Вашингтон призвал обе стороны временно воздержаться от эскалации. По данным Нью-Йорк Таймс, США обратились к Киеву с просьбой приостановить удары беспилотников по Москве и энергообъектам, а к России прекратить атаки по украинской столице. Визит стал продолжением серии контактов, в рамках которых Уиткоф и Кушнер неоднократно встречались с российским руководством для обсуждения формулировок мирного плана, территориальных вопросов и параметров прекращения огня. Накануне поездки замглавы МИД России

России Сергей Рябков, заявил, что ключевой вопрос переговоров – готовность США исходить из реалий на земле и держаться здравых рамок без оглядки на противников урегулирования. Россия нанесла удары по аэропортам Борисполя и Жулянов. Президент Украины Зеленский заявил, что удары по аэропортам Киев, Жуляны и Борисполь были нанесены целенаправленно, чтобы сорвать визит американской делегации. Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину. Российско-иранские шахеды в ответ на американскую дипломатию, подчеркнул Зеленский. Он добавил, что Украина зафиксировала этот шаг и скорректирует свои операции в отношении российского воздушного пространства. В самом Борисполе в результате атаки также поврежден жилой дом. Две женщины госпитализированы. В Днепропетровской области баллистический удар пришелся по металлургическому комплексу «Кометсталь» в Каменском. Среди пяти погибших – слесарь, гидравлик, машинист и электрик. В городе объявлен траур. В Днепровском районе при ударе по СТО ранения получили 3 человека, а в Павлограде произошел пожар на стоянке грузовых автомобилей. Серьезному разрушению подверглась и гражданская логистика. В Свято-Петровском под Киевом 4 дрона поразили складской комплекс «Санта-Бремор», вызвав масштабный пожар и уничтожив холодильные мощности с запасами морепродуктов, что угрожает временным дефицитом продукции в магазинах столичного региона. Кроме того, в Николаеве и Сумах дронами были атакованы торговые центры, а в Одесской области повторному удару подверглись продовольственные склады. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном мелочью для США и заявил, что предпочитает считать его военным конфликтом, а не войной. Многие не называют это войной, я называю это военным конфликтом, потому что для нас это мелочь, это не что-то большое, сказал Трамп в овальном кабинете. Так он отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Венса, который днем ранее заявил, что не стал бы называть происходящее войной, поскольку основные боевые действия завершились несколько месяцев назад. Трамп также охарактеризовал конфликт как периодический, заявив, что США наносят периодические удары. По его словам, сейчас активных боевых действий нет. Это военный конфликт, но он очень периодический. Я могу понять, почему кто-то не называет это войной, заявил он. При этом с начала конфликта погибли 18 американских военнослужащих, еще сотни получили ранения. Боевые действия также привели к росту цен на энергоносители. На этой неделе США заявили, что нанесли удары почти по 60 военным объектам в районе Басрийского залива. Среди целей были системы противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы, морские объекты, средства минирования и коммуникационные объекты. Одновременно американские силы сопровождают суда через пролив. Трамп также заявил, что США могут в ближайшее время нанести новый удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту «Пикекс» к югу от Тегерана. По оценке США, на подземном объекте Иран мог разместить часть запасов высокообогащенного урана. «Мы можем очень скоро нанести удар по «Пикекс», — сказал Трамп. «Не думаю, что имеет значение, как вы это называете. Важно то, что мы добились огромного успеха».

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В провинции Таиз на юго-западе Йемена в результате резкой эскалации боевых действий между правительственными силами и движением «Ансаруллах» за два дня свои дома были вынуждены покинуть 1790 семей. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ожесточенные бои, вспыхнувшие в районе населенных пунктов Макбана и Джабаль-Хабаши, заставили жителей массово эвакуироваться из лагерей переселенцев и жилых кварталов в более безопасные районы. В ООН предупреждают, что число перемещенных лиц продолжает расти, так как столкновения

столкновения распространяются на новые участки. Наземные бои сопровождаются интенсивными ударами с воздуха. Впервые с июля боевая авиация йеменской армии подключилась к поддержке сухопутных сил, нанеся более 15 авиаударов по позициям военной техники и местам дислокации хуситов на фронте Хайс к западу от Таиза, а также в соседней прибрежной провинции Аль-Худейда. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на подступах к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу, где обе стороны активно используют артиллерию и тяжелое вооружение. Военные источники сообщают о множественных жертвах и раненых среди участников конфликта и мирного населения, а текущая эскалация фактически подорвала относительное затишье, сохранявшееся в регионе после соглашения о перемирии 2022 года. Число погибших в результате наводнения в районе Расува у границы Непала с Китаем и прилегающих районах возросло до 1342 человек. Об этом сообщает Катманду-Пост со ссылкой на заявление полиции Непала. Как сообщили в непальской полиции, поисково-спасательные работы продолжаются в отношении 4886 человек, числившихся пропавшими без вести. Для проведения поисково-спасательных работ, распределения гуманитарной помощи, извлечения тел погибших и других экстренных операций в пострадавших районах задействовано 7912 сотрудников полиции, сообщили в непальской полиции. Геологическая служба США первоначально сообщила о землетрясении в регионе перед наводнением, однако позднее обновила данные, заявив, что источником сейсмической активности магнитуды 5,2 стало обрушение ледника. Эксперты, базирующиеся в Катманду Международного центра комплексного освоения горных районов, также заявили, что наводнение могло быть вызвано лавиной, спровоцированной отколовшимися в горной местности фрагментами ледника. Первый за три года палестинский футбольный турнир стартовал в секторе Газа на оккупированном западном берегу реки Иордан и в лагерях беженцев в Ливане. Первые матчи турнира, организованного Палестинской футбольной ассоциацией, одновременно прошли в трех регионах. В турнире, получившем название «Кубок тысячи мучеников» в память о 1014 палестинских спортсменах, погибших в результате израильских атак в секторе Газа, принимают участие 244 клуба. Генеральный секретарь Палестинской ассоциации спортивных медиа Мустафа Сиям сообщил, что турнир с участием более 240 клубов стартовал в Газе, на западном берегу и в лагере беженцев в Ливане. По словам Сияма, проведение турнира знаменует возвращение спортивных мероприятий после перерыва, продолжавшегося более трех сезонов из-за геноцида, совершаемого Израилем в секторе Газа. Генсек отметил, что мишенями израильских атак становилась спортивная инфраструктура и спортсмены. Проведение турнира призвано показать, что спортивная жизнь в Палестине, пусть и частично, возрождается в условиях, когда палестинский народ подвергается геноциду, а палестинский спорт столкнулся с угрозой своему существованию, сказал он. Уважаемые слушатели, это были новости. Сейчас для вас звучит песня в исполнении Ферхата Лючера. Она называется «Бокаль и Чинде Текси».

0: связанные добром.
1: год. Самый длинный и драматичный век в истории империи. Горькие вести с фронтов разнеслись по улицам Стамбула и оставили сиротами тысячи детей. Эти дети потеряли не просто семьи, они лишились будущего. И именно в эти темные дни в сердцах пяти идеалистически настроенных османских просветителей вспыхнула искра. Они провозгласили: «Дети народа должны учиться при поддержке народа, но по самым передовым научным стандартам мира». Сегодня мы говорим о просветительском факеле, который не угасает уже более 160 лет, о приюте для детей, потерявших отцов и ограниченных в средствах, но обладающих блестящим умом. Добро пожаловать в историю незыблемого института под названием Дарушафака, чье имя означает «обитель сострадания», а суть – «справедливость в образовании». Дарушафака – это не просто школа, а первая крупная революция в истории турецкого гражданского общества. Ее основателя Юсуф Зия Паша, Гази Ахмед Мухтар Паша, Виденле Тевфик Паша, Сакызлы Эсет Паша и Али Наки Эфенди были одними из самых образованных бюрократов и военных своего времени. Созданное ими общество Джемиети Тедрисие и Исламие, то есть Османское общественное образовательное общество, стало первой неправительственной организацией, доказавшей, что народ способен своими силами начать масштабную кампанию по ликвидации неграмотности. Все началось с обучения подмастерьев на крытом рынке. Однако замысел был куда шире. На пожертвования султана Абдул-Азиза и средства, собранные простыми гражданами по копейке, в районе Фатих выросло монументальное каменное здание, спроектированное итальянским архитектором Барборини. На тот момент оно являлось одним из самых современных учебных комплексов не только в империи, но и в Европе. Главная цель, начертанная на вратах Дарушафаки, заключалась не в простом предоставлении благотворительности сиротам,

а в том, чтобы дать им передовое образование в области естественных наук, математики и иностранных языков, сформировав из них граждан мира. Эта система полного пансиона с бесплатным обучением стала одним из передовых предшественников концепции равных возможностей в мировой практике. Бессмертие Дарушафаке принесли гении, выросшие в этих каменных стенах и оказавшие влияние на судьбу Тюркие и всего мира. Дарушафака не просто давала кровь и пропитание, она закладывала в сознание ребенка убеждение в том, что невозможного не существует. Успех Дарушафаке кроется не в архитектуре, а в реальных историях детей, которые входили в эти двери сиротами, а выходили просвещенными деятелями, менявшими мир. Отбросим легенды и обратимся к судьбам реальных выпускников – дочкалинцев, оставивших неизгладимый след в истории. Во главе этого списка стоит один из пионеров турецкого изобразительного искусства, художник Махмуд Джуда. Поступив в Дарушафаку в 1918 году, он благодаря полученному образованию впитал строгую академическую дисциплину, а позже участвовал в создании Союза независимых художников и скульпторов, представляющего турецкое искусство в Европе. Филигранная точность его кисти – прямое отражение фундаментальной школы, полученной в стенах дачки. Среди выдающихся умов, прославивших Дарушафаку на вершинах науки, особое место занимает профессор доктор Аднан Сокуллу. Выпускник 1929 года, он благодаря дисциплине и фундаментальной подготовке сделал карьеру, ставшую вехой в истории мировой медицины и физики. Сокуллу стал мировым авторитетом в области применения ультразвука для медицинской диагностики, доказав своим примером, что у знаний нет границ. На протяжении всей жизни он сохранял тесную связь с родной школой, оставаясь образцом академического успеха и профиля просветителя Дарушафаки. Его вклад в развитие технологий медицинской визуализации стал одним из главных научных подарков этого старейшего фонда всему миру. Среди известных талантов следует отметить и Ришата Айсу, сочетавшего изящество турецкой классической музыки с современной композиторской техникой. Выпускник Дарушафаки, он перенес дисциплину и культурную глубину, обретенные в стенах учреждения, в свои оригинальные музыкальные произведения. Здесь стоит сделать важное отступление. Знаменитый писатель Саид Фаик Абасьяник не был выпускником Дарушафаки, однако он вместе с матерью завещал все свое состояние этому институту, став самым ярким примером тех, кто был дочкалинцем по духу. Завещание, хранящееся сегодня в музее Дарушафаки, служит доказательством того, что даже не учившиеся здесь люди воспринимали эту обитель как родной отчий дом. В современную эпоху выпускники дачки представлены во всех сферах, от государственного управления и науки до крупного бизнеса. От таких государственных деятелей, как бывший советник министерства и премьер-министр Неджидет Сечкинёс до руководителей международных корпораций, тысячи дочкалинцев демонстрируют актуальность и высокое качество образовательных программ учреждения. Дарушафака не давала детям замкнуться на утрате родителей. Напротив, она трансформировала эту личную трагедию в высокую социальную ответственность и стремление к достижениям. Каждое имя в книге выпускников – это свидетельство того, как сложная жизненная ситуация может превратиться в триумфальную историю успеха. Главным отличием Дарушафаки от других школ ее эпохи всегда был ориентир на знания завтрашнего дня. В годы основания включение в программу телеграфии передовой технологии того времени не было случайностью.

0: Цель заключалась в том, чтобы подготовить сирот к работе на самых стратегических государственных направлениях. Упорный французский язык и естественные науки носил революционный характер для своего времени. Сегодня это наследие опережающего обучения остается в ДНК школы. Перейдя в 1955 году на преподавание на английском языке, Даруш ФК открылась миру, а в настоящее время работает как мощный научно-технологический образовательный хаб STEM. Благодаря лабораториям искусственного интеллекта, классам робототехники и предпринимательским мастерским выпускники Даруша Факи получают уровень подготовки, позволяющий конкурентно способно заявлять о себе в любой точке мира. Учебный план не просто готовит к экзаменам, он учит адаптироваться к стремительным изменениям, критически мыслить и постоянно обновлять багаж знаний. Каково же место Даруша Факи в мировой практике? Этот институт признан эталонной моделью в сфере взаимодействия гражданского общества и образования. На международных платформах его изучают как один из самых устойчивых и успешных примеров обеспечения главных возможностей. Хотя в мире существует немало приютов для детей-сирот, практически невозможно найти другой аналог учреждения, которое обеспечивало бы воспитанникам фундаментальное научное образование высшего уровня, формировало из них интеллектуальную элиту и существовало бы исключительно на пожертвования граждан на протяжении 160 лет. Награды на международных соревнованиях по робототехнике, участие учащихся в проектах НАСА, поступление выпускников на полную стипендию в ведущие университеты от Гарварда до Оксфорда делают Даруша Факу узнаваемым брендом Тюркии. Эта школа доказывает миру, если поддержать талант состраданием и качественным обучением, можно преодолеть любые географические и социальные барьеры. Главный результат работы этого института заключается в доказательстве того, что ребенок из самых удаленных уголков Анатолии может получить подготовку, открывающую двери в лучшие университеты мира. Это не просто успехи отдельной школы, а надежная гарантия социального мира и демократического развития. Каждый выпускник покидает стены дачки с развитым чувством ответственности перед обществом, непрерывно продолжая эту 160-летнюю цепь созидания. В тени этого древа просвещения мы прикоснулись к истории интеллекта и милосердия. Даруша пока доказала, протянуть руку ребенку значит заложить фундамент будущего всей нации. На следующем этапе нашего путешествия мы поговорим о другом наследии XIX века – масштабном социальном проекте султана Абдул-Хамида II, открывшем двери для всех нуждающихся, вне зависимости от вероисповедания, языка и расы, об обители Дару-ля-Джезе. До встречи в разговоре о высших проявлениях гуманизма. Оставайтесь на стороне знаний и совести. Протянутая рука меняет жизнь, и только тогда история обретает свой истинный смысл. До встречи в следующем выпуске программы «Связанные добром».
1: «Связанные добром».

Россия с 1 сентября начинает масштабное внедрение цифрового рубля. Крупнейшие банки и торговые компании страны открывают инфраструктуру для новой формы национальной валюты. Граждане смогут добровольно открыть цифровой кошелек через мобильное приложение банка, подключенного к платформе Банка России. Отдельное приложение для этого не потребуется. С этой даты у граждан появляется возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты, сообщили в Банке России. У каждого гражданина или компании будет только один счет цифрового рубля. Индивидуальные предприниматели смогут иметь два – личный и для ведения бизнеса. Цифровые рубли можно будет использовать для переводов между гражданами и компаниями, оплаты покупок, возвратов, а также расчетов с государством. Для граждан все операции будут бесплатными, а для бизнеса до конца 2026 года будет действовать льготный период без комиссий. С 1 сентября 2026 года принимать цифровой рубль должны крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. С 2027 года требования распространятся на компании с выручкой свыше 30 миллионов рублей, а с 2028 года – на остальные организации. Цифровой рубль станет третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, при этом наличные, безналичные и цифровые рубли равны между собой. Использование цифрового рубля остается добровольным. Цифровой кошелек не будет открываться автоматически, а выплаты не смогут переводиться в новую форму валюты без согласия получателя. Все операции будут проходить на платформе Банка России, тогда как коммерческие банки будут предоставлять клиентам доступ к цифровым кошелькам. Регулятор не будет выдавать кредиты в цифровых рублях или начислять проценты на остаток средств. Эти услуги останутся в сфере коммерческих банков.

НАТО наращивает военное присутствие в Арктике и пытается превратить регион в новый фронт противостояния для сдерживания России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В статье о международном сотрудничестве в Арктике министр утверждает, что действия Североатлантического альянса создают прямые угрозы безопасности России и повышают риск инцидентов, способных привести к вооруженной конфронтации. Лавров обратил внимание на начатую НАТО в феврале 26 года операцию «Арктический часовой», направленную на расширение присутствия альянса в высоких широтах. По его словам, вблизи российских северных границ проводятся масштабные военные учения, в которых участвуют в том числе страны за пределами региона, а также создаются новые элементы командной структуры НАТО. Лавров также обвинил западные страны в использовании санкций для ограничения российских экономических интересов в Арктике и в фактическом сворачивании прежних форматов регионального сотрудничества. Единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет, созданный в 1996 году. По словам главы МИД, Москва готова вернуться к его полноценной работе при условии учета интересов всех участников. Вместе с тем Россия готова и к развитию арктических проектов без западных стран. Недружественные враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные, предупредил Лавров. Он подчеркнул, что Россия предпочитает диалог, однако при необходимости будет защищать свои национальные интересы всеми имеющимися средствами. Российский министр считает, что изменение климата и таяние полярных льдов будут повышать транспортную и ресурсную доступность Арктики и ее значение для мировой торговли. Россия намерена продолжить развитие инфраструктуры своей арктической зоны, добычу природных ресурсов и освоение трансарктического транспортного коридора, важной частью которого является Северный морской путь. Москва также рассчитывает развивать сотрудничество с государствами, готовыми участвовать в арктических проектах на условиях равноправия и взаимной выгоды, заявил Лавров. НАТО со своей стороны объясняет усиление внимания к Арктике изменением ситуации в сфере безопасности и необходимостью защищать территории стран-членов Альянса.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на 31 августа дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных

века, мужчина и 16-летний подросток. По данным в РИУ губернатора области Александра Шуваева, число пострадавших выросло до 16 человек, среди которых 7 подростков. В результате обстрела произошли возгорания в 7 складских помещениях, на одном из которых обрушилась кровля. Прямым попаданием накануне был поражен сортировочный центр и хаб доставки маркетплейса «Озон». В пресс-службе компании подтвердили, что среди сотрудников есть раненые, а на самом объекте вспыхнул пожар, который позднее удалось локализовать. Из-за инцидента «Озон» полностью приостановил прием и доставку заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов в Белгороде и области. В компании заявили, что работу возобновят после перестройки логистических маршрутов и пообещали оказать все необходимые помощи пострадавшим работникам. Массированному налету беспилотников подверглась и Ростовская область, где средства ПВО уничтожили более 3 десятков беспилотников в 6 районах. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за падения обломков сбитых целей в Шолоховском районе возникло 2 лесных пожара. Пострадавших среди населения нет.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. В Анталии задержан преступник, разыскиваемый Интерполом. Спецпосланники президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Москву. Россия нанесла удары по аэропортам Борисполь и Жулянов. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном мелочью для Соединенных Штатов и заявил, что предпочитает считать его военным конфликтом, а не войной. Число погибших в результате наводнения в районе Расува у границы Непала с Китаем и прилегающих районов возросло до 1342 человек. Первый за три года палестинский футбольный турнир стартовал в секторе Газа на оккупированном западном берегу реки Иордан и в лагерях беженцев в Ливане. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعت صوت ترکیه.
3: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чишън, Банко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
3: Эзо Ифонетис Тюркия.
4: Овди Радио Глаз Тюркия.
9: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye hangi radio ya?
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: sin nazar.
1: Conflict zones in Africa.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанхо Дэнтай.
0: Инджан Кара, Радио Садайе Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радиосу.
16: Айч Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия. Гидарре ди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
16: Une histoire.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк. В операторском я помогаю Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики, связанные добром и тем временем в России.

В начале коротко о событиях дня. В Анталии задержан преступник, разыскиваемый Интерполом. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Москву. Россия нанесла удары по аэропортам Борисполя и Жулянов. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном мелочью для США и заявил, что предпочитает считать его военным конфликтом, а не войной. Число погибших в результате наводнений в районе Расува у границы Непала с Китаем и прилегающих районах возросло до 1342 человек. Первый за три года палестинский футбольный турнир стартовал в секторе Газа на оккупированном западном берегу реки Иордан и в лагерях беженцев в Ливане. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. В Анталии задержан преступник, разыскиваемый Интерполом. Сотрудники управления разведки и борьбе с контрабандой и организованной преступностью провинции Анталии под координацией главной прокуратуры провели операцию по задержанию лиц, находящихся в международном розыске. Было установлено, что в Анталии находится некий МД, в отношении которого судебными органами России велось расследование по обвинению в квалифицированном мошенничестве и который, как выяснилось, разыскивался Интерполом с красным уведомлением. Подозреваемый был задержан в ходе операции в Алании по адресу, где он скрывался. После проведения необходимых процедур в Управлении безопасности МД был передан соответствующим ведомствам для экстрадиции в Россию. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Москву. Бизнес-джет американской делегации приземлился в аэропорту Внуково, где представители США встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. После серии встреч в российской столице переговорщики 6 сентября отправятся в Киев. Президент США Дональд Трамп высоко оценил дипломатическую миссию, заявив: «Они демонстрируют замечательную работу, и мы направили их, чтобы посмотреть, можем ли мы чего-то добиться, и может быть хороший шанс, что мы это сделаем». Накануне визита Вашингтон призвал обе стороны временно воздержаться от эскалации. По данным Нью-Йорк Таймс, США обратились к Киеву с просьбой приостановить удары беспилотников по Москве и энергообъектам, а к России прекратить атаки по украинской столице. Визит стал продолжением серии контактов, в рамках которых Уиткоф и Кушнер неоднократно встречались с российским руководством для обсуждения формулировок мирного плана, территориальных вопросов и параметров прекращения огня. Накануне поездки замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ключевой вопрос переговоров – готовность США исходить из реалий на земле и держаться здравых рамок без оглядки на противников урегулирования. Россия нанесла удары по аэропортам Борисполя и Жулянов. Президент Украины Зеленский заявил, что удары по аэропортам Киев, Жуляны и Борисполь были нанесены целенаправленно, чтобы сорвать визит американской делегации. Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину. Российско-иранские шахеды в ответ на американскую дипломатию, подчеркнул Зеленский. Он добавил, что Украина зафиксировала этот шаг и скорректирует свои операции в отношении российского воздушного пространства. В самом Борисполе в результате атаки также поврежден жилой дом. Две женщины госпитализированы. В Днепропетровской области баллистический удар пришелся по металлургическому комплексу «Кометсталь» в Каменском. Среди пяти погибших – слесарь, гидравлик, машинист и электрик. В городе объявлен траур. В Днепровском районе при ударе по СТО ранения получили три человека, а в Павлограде произошел пожар на стоянке грузовых автомобилей. Серьезному разрушению подверглась и гражданская логистика. В Свято-Петровском под Киевом четыре дрона поразили складской комплекс «Санта-Бремор», вызвав масштабный пожар и уничтожив холодильные мощности с запасами морепродуктов, что угрожает временным дефицитом продукции в магазинах столичного региона. Кроме того, в Николаеве и Сумах дронами были атакованы торговые центры, а в Одесской области повторному удару подверглись продовольственные склады.
Президент США Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном мелочью для США и заявил, что предпочитает считать его военным конфликтом, а не войной. Многие не называют это войной, я называю это военным конфликтом, потому что для нас это мелочь, это не что-то большое, сказал Трамп в овальном кабинете. Так он отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Венса, который днем ранее заявил, что не стал бы называть происходящее войной, поскольку основные боевые действия завершились несколько месяцев назад. Трамп также охарактеризовал конфликт как периодический, заявив, что США наносят периодические удары. По его словам, сейчас активных боевых действий нет. Это военный конфликт, но он очень периодический. Я могу понять, почему кто-то не называет это войной, заявил он. При этом с начала конфликта погибли 18 американских военнослужащих, еще сотни получили ранения. Боевые действия также привели к росту цен на энергоносители. На этой неделе США заявили, что нанесли удары почти по 60 военным объектам в районе Басрийского залива. Среди целей были системы противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы, морские объекты, средства минирования и коммуникационные объекты. Одновременно американские

0: имеет значение, как вы это называете. Важно то, что мы добились огромного успеха.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В провинции Таиз на юго-западе Йемена в результате резкой эскалации боевых действий между правительственными силами и движением Ансаруллах за два дня свои дома были вынуждены покинуть 1790 семей. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ожесточенные бои, вспыхнувшие в районе населенных пунктов Макбана и Джабаль-Хабаши, заставили жителей массово эвакуироваться из лагерей переселенцев и жилых кварталов в более безопасные районы. В ООН предупреждают, что число перемещенных лиц продолжает расти, так как столкновения распространяются на новые участки. Наземные бои сопровождаются интенсивными ударами с воздуха. Впервые с июля боевая авиация йеменской армии подключилась к поддержке сухопутных сил, нанеся более 15 авиаударов по позициям военной техники и местам дислокации хуситов на фронте Хайс к западу от Таиза, а также в соседней прибрежной провинции Аль-Худейда. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на подступах к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу, где обе стороны активно используют артиллерию и тяжелое вооружение. Военные источники сообщают о множественных жертвах и раненых среди участников конфликта и мирного населения, а текущая эскалация фактически подорвала относительное затишье, сохранявшееся в регионе после соглашения о перемирии 2022 года. Число погибших в результате наводнения в районе Расува у границы Непала с Китаем и прилегающих районах возросло до 1342 человек. Об этом сообщает Катманду-Пост со ссылкой на заявление полиции Непала. Как сообщили в непальской полиции, поисково-спасательные работы продолжаются в отношении 4886 человек, числившихся пропавшими без вести. Для проведения поисково-спасательных работ, распределения гуманитарной помощи, извлечения тел погибших и других экстренных операций в пострадавших районах задействовано 7912 сотрудников полиции, сообщили в непальской полиции. Геологическая служба США первоначально сообщила о землетрясении в регионе перед наводнением, однако позднее обновила данные, заявив, что источником сейсмической активности магнитуды 5,2 стало обрушение ледника. Эксперты, базирующиеся в Катманду Международного центра комплексного освоения горных районов, также заявили, что наводнение могло быть вызвано лавиной, спровоцированной отколовшимися в горной местности фрагментами ледника. Первый за три года палестинский футбольный турнир стартовал в секторе Газа на оккупированном западном берегу реки Иордан и в лагерях беженцев в Ливане. Первые матчи турнира, организованного Палестинской футбольной ассоциацией, одновременно прошли в трех регионах. В турнире, получившем название «Кубок тысячи мучеников» в память о 1014 палестинских спортсменах, погибших в результате израильских атак в секторе Газа, принимают участие 244 клуба. Генеральный секретарь Палестинской ассоциации спортивных медиа Мустафа Сиям сообщил, что турнир с участием более 240 клубов стартовал в Газе на Западном берегу и в лагере беженцев в Ливане. По словам Сияма, проведение турнира знаменует возвращение спортивных мероприятий после перерыва, продолжавшегося более трех сезонов из-за геноцида, совершаемого Израилем в секторе Газа. Генсек отметил, что мишенями израильских атак становилась спортивная инфраструктура и спортсмены. Проведение турнира призвано показать, что спортивная жизнь в Палестине, пусть и частично, возрождается в условиях, когда палестинский народ подвергается геноциду, а палестинский спорт столкнулся с угрозой своему существованию, сказал он. Уважаемые слушатели, это были новости. Сейчас для вас звучит песня в исполнении Ферхата Лючера. Она называется «Букаль Ичинде Текси».

0: связанные добром.
1: год. Самый длинный и драматичный век в истории империи. Горькие вести с фронтов разнеслись по улицам Стамбула и оставили сиротами тысячи детей. Эти дети потеряли не просто семьи, они лишились будущего. И именно в эти темные дни в сердцах пяти идеалистически настроенных османских просветителей вспыхнула искра. Они провозгласили: «Дети народа должны учиться при поддержке народа, но по самым передовым научным стандартам мира». Сегодня мы говорим о просветительском факеле, который не угасает уже более 160 лет, о приюте для детей, потерявших отцов и ограниченных в средствах, но обладающих блестящим умом. Добро пожаловать в историю незыблемого института под названием Дарушафака, чье имя означает «обитель сострадания», а суть – «справедливость в образовании». Дарушафака – это не просто школа, а первая крупная революция в истории турецкого гражданского общества. Ее основатели Юсуф Зия Паша, Гази Ахмед Мухтар Паша, Виденли Тевфик Паша, Сакызлы Эсет Паша и Али Наки Эфенди были одними из самых образованных бюрократов и военных своего времени. Созданное ими общество Джемиети Тедрисие и Исламие, то есть Османское общественное образовательное общество, стало первой неправительственной организацией, доказавшей, что народ способен своими силами начать масштабную кампанию по ликвидации неграмотности. Все началось с обучения подмастерьев на крытом рынке. Однако замысел был куда шире. На пожертвования султана Абдул-Азиза и средства, собранные простыми гражданами по копейке, в районе Фатих выросло монументальное каменное здание, спроектированное итальянским архитектором Барборини. На тот момент оно являлось одним из самых современных учебных комплексов не только в империи, но и в Европе. Главная цель, начертанная на вратах Дарушафаки, заключалась не в простом предоставлении благотворительности сиротам, а в том, чтобы дать им передовое образование в области естественных наук, математики и иностранных языков, сформировав из них граждан мира. Эта система полного пансиона с бесплатным обучением стала одним из передовых предшественников концепции равных возможностей в мировой практике. Бессмертие Дарушафаке принесли гении, выросшие в этих каменных стенах и оказавшие влияние на судьбу Туркии и всего мира. Дарушафака не просто давала кровь и пропитание, она закладывала в сознание ребенка убеждение в том, что невозможного не существует. Успех Дарушафаки кроется не в архитектуре, а в реальных историях детей, которые входили в эти двери сиротами, а выходили просвещенными деятелями, менявшими мир. Отбросим легенды и обратимся к судьбам реальных выпускников – дачкалинцев, оставивших неизгладимый след в истории. Во главе этого списка стоит один из пионеров турецкого изобразительного искусства, художник Махмуд Джуда. Поступив в Дарушафаку в 1918 году, он благодаря полученному образованию впитал строгую академическую дисциплину, а позже участвовал в создании Союза независимых художников и скульпторов, представляющего турецкое искусство в Европе. Филигранная точность его кисти – прямое отражение фундаментальной школы, полученной в стенах дачки. Среди выдающихся умов, прославивших Дарушафаку на вершинах науки, особое место занимает профессор доктор Аднан Сокуллу. Выпускник 1929 года, он благодаря дисциплине и фундаментальной подготовке сделал карьеру, ставшую вехой в истории мировой медицины и физики. Сокулу стал мировым авторитетом в области применения ультразвука для медицинской диагностики, доказав своим примером, что у знаний нет границ. На протяжении всей жизни он сохранял тесную связь с родной школой, оставаясь образцом академического успеха и профиля просветителя Даруша Факи. Его вклад в развитие технологий медицинской визуализации стал одним из главных научных подарков этого старейшего фонда всему миру. Среди известных талантов следует отметить и Ришата Айсу, сочетавшего изящество турецкой классической музыки с современной композиторской техникой. Выпускник Даруша Факи, он перенес дисциплину и культурную глубину, обретенные в стенах учреждения, в свои оригинальные музыкальные произведения. Здесь стоит сделать важное отступление. Знаменитый писатель Саид Фаик Абасьяник не был выпускником Даруша Факи, однако он вместе с матерью завещал все свое состояние этому институту, став самым ярким примером тех, кто был дачкалинцем по духу. Завещание, хранящееся сегодня в музее Даруша Факи, служит доказательством того, что даже не учившиеся здесь люди воспринимали эту обитель как родной отчий дом. В современную эпоху выпускники Дачки представлены во всех сферах, от государственного управления и науки до крупного бизнеса. От таких государственных деятелей, как бывший советник министерства и премьер-министр Неджидет Сечкинёс, до руководителей международных корпораций, тысячи дачкалинцев демонстрируют актуальность и высокое качество образовательных программ учреждения. Даруша Факи не давала детям замкнуться на утрате родителей. Напротив, она трансформировала эту личную трагедию в высокую социальную ответственность и стремление к достижениям. Каждое имя в книге выпускников – это свидетельство того, как сложная жизненная ситуация может превратиться в триумфальную историю успеха. Главным отличием Даруша Факи от других школ ее эпохи всегда был ориентир на знания завтрашнего дня. В годы основания включения в программу телеграфии передовой технологии того времени не было случайностью. Цель заключалась в том, чтобы подготовить сирот к работе на самых стратегических государственных направлениях. Упорно французский язык и естественные науки носил революционный характер для своего времени. Сегодня это наследие опережающего обучения остается в ДНК школы. Перейдя в 1955 году на преподавание на английском языке, Даруша Факи открылась миру, а в настоящее время работает как мощный научно-технологический образовательный хаб STEM. Благодаря лабораториям искусственного интеллекта, классам робототехники и предпринимательским мастерским выпускники Даруша Факи получают уровень подготовки, позволяющий конкурентно способно заявлять о себе в любой точке мира. Учебный план не просто готовит к экзаменам, он учит адаптироваться к стремительным изменениям, критически мыслить и постоянно обновлять багаж знаний. Каково же место Даруша Факи в мировой практике? Этот институт признан эталонной моделью в сфере взаимодействия гражданского общества и образования. На международных платформах его изучают как один из самых устойчивых и успешных примеров обеспечения главных возможностей. Хотя в мире существует немало приютов для детей-сирот, практически невозможно найти другой аналог учреждения, который обеспечивал бы воспитанникам фундаментальное научное образование высшего уровня, формировало из них интеллектуальную элиту и существовало бы исключительно на пожертвования граждан на протяжении 160 лет. Награды на международных соревнованиях по робототехнике, участие учащихся в проектах НАСА, поступление выпускников на полную стипендию в ведущие университеты от Гарварда до Оксфорда делают Дарушшафаку узнаваемым брендом Тюркии. Эта школа доказывает миру, если поддержать талант состраданием и качественным обучением, можно преодолеть любые географические и социальные барьеры. Главный результат работы этого института заключается в доказательстве того, что ребенок из самых удаленных уголков Анатолии может получить подготовку, открывающую двери в лучшие университеты мира. Это не просто успехи отдельной школы, а надежная гарантия социального мира и демократического развития. Каждый выпускник покидает стены дачки с развитым чувством ответственности перед обществом, непрерывно продолжая эту 160-летнюю цепь созидания. В тени этого древа просвещения мы прикоснулись к истории интеллекта и милосердия. Дарушшафака доказала: протянуть руку ребенку значит заложить фундамент будущего всей нации. На следующем этапе нашего путешествия мы поговорим о другом наследии XIX века – масштабном социальном проекте султана Абдул-Хамида II, открывшем двери для всех нуждающихся, вне зависимости от вероисповедания, языка и расы, об обители Дару-ля-Джезе. До встречи в разговоре о высших проявлениях гуманизма. Оставайтесь на стороне знаний и совести. Протянутая рука меняет жизнь, и только тогда история обретает свой истинный смысл. До встречи в следующем выпуске программы «Связанные добром».
0: Связанные добром.

Россия с 1 сентября начинает масштабное внедрение цифрового рубля. Крупнейшие банки и торговые компании страны открывают инфраструктуру для новой формы национальной валюты. Граждане смогут добровольно открыть цифровой кошелек через мобильное приложение банка, подключенного к платформе Банка России. Отдельное приложение для этого не потребуется. С этой даты у граждан появляется возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты, сообщили в Банке России. У каждого гражданина или компании будет только один счет цифрового рубля. Индивидуальные предприниматели смогут иметь два – личный и для ведения бизнеса. Цифровые рубли можно будет использовать для переводов между гражданами и компаниями, оплаты покупок, возвратов, а также расчетов с государством. Для граждан все операции будут бесплатными, а для бизнеса до конца 2026 года будет действовать льготный период без комиссий. С 1 сентября 2026 года принимать цифровой рубль должны крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. С 2027 года требования распространятся на компании с выручкой свыше 30 миллионов рублей, а с 2028 года – на остальные организации. Цифровой рубль станет третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, при этом наличные, безналичные и цифровые рубли равны между собой. Использование цифрового рубля остается добровольным. Цифровой кошелек не будет открываться автоматически, а выплаты не смогут переводиться в новую форму валюты без согласия получателя. Все операции будут проходить на платформе Банка России, тогда как коммерческие банки будут предоставлять клиентам доступ к цифровым кошелькам. Регулятор не будет выдавать кредиты в цифровых рублях или начислять проценты на остаток средств. Эти услуги останутся в сфере коммерческих банков.

НАТО наращивает военные присутствия в Арктике и пытается превратить регион в новый фронт противостояния для сдерживания России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В статье о международном сотрудничестве в Арктике министр утверждает, что действия Североатлантического альянса создают прямые угрозы безопасности России и повышают риск инцидентов, способных привести к вооруженной конфронтации. Лавров обратил внимание на начатую НАТО в феврале 26 года операцию «Арктический часовой», направленную на расширение присутствия альянса в высоких широтах. По его словам, вблизи российских северных границ проводятся масштабные военные учения, в которых участвуют в том числе страны за пределами региона, а также создаются новые элементы командной структуры НАТО. Лавров также обвинил западные страны в использовании санкций для ограничения российских экономических интересов в Арктике и в фактическом сворачивании прежних форматов регионального сотрудничества. Единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет, созданный в 1996 году. По словам главы МИД, Москва готова вернуться к его полноценной работе при условии учета интересов всех участников. Вместе с тем Россия готова и к развитию арктических проектов без западных стран. Недружественные враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные, предупредил Лавров. Он подчеркнул, что Россия предпочитает диалог, однако при необходимости будет защищать свои национальные интересы всеми имеющимися средствами. Российский министр считает, что изменение климата и таяние полярных льдов будут повышать транспортную и ресурсную доступность Арктики и ее значение для мировой торговли. Россия намерена

намерена продолжить развитие инфраструктуры своей арктической зоны, добычу природных ресурсов и освоение трансарктического транспортного коридора, важной частью которого является Северный морской путь. Москва также рассчитывает развивать сотрудничество с государствами, готовыми участвовать в арктических проектах на условиях равноправия и взаимной выгоды, заявил Лавров. НАТО со своей стороны объясняет усиление внимания к Арктике изменением ситуации в сфере безопасности и необходимостью защищать территории стран-членов Альянса.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на 31 августа дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, атаки зафиксированы над территориями 16 регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тульскую области, Московский регион, Краснодарский край, а также над Крымом и акваторией Черного моря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 6 беспилотников на подлете к столице. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгороде, где в результате ракетного удара по территории коммерческого объекта погибли 2 человека – мужчина и 16-летний подросток. По данным в РИО губернатора области Александра Шуваева, число пострадавших выросло до 16 человек, среди которых 7 подростков. В результате обстрела произошли возгорания в 7 складских помещениях, на одном из которых обрушилась кровля. Прямым попаданием накануне был поражен сортировочный центр и хаб доставки маркетплейса «Озон». В пресс-службе компании подтвердили, что среди сотрудников есть раненые, а на самом объекте вспыхнул пожар, который позднее удалось локализовать. Из-за инцидента «Озон» полностью приостановил прием и доставку заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов в Белгороде и области. В компании заявили, что работу возобновят после перестройки логистических маршрутов и пообещали оказать все необходимые помощи пострадавшим работникам. Массированному налету беспилотников подверглась и Ростовская область, где средства ПВО уничтожили более 3 десятков беспилотников в 6 районах. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за падения обломков сбитых целей в Шолоховском районе возникло 2 лесных пожара. Пострадавших среди населения нет.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Турчи Чешен Гонко Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
19: Гитлеяр, Түркияның тети радиосы.
7: Е, садай, Түркия.
2: Аңлаватқын ола, Түркия авазы радиосы.
5: Эво, ифонетис Түркия.
13: Олди радио глас Түркия.
3: Гидар реди амурия Түркия.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. В Анталии задержан преступник, разыскиваемый Интерполом. Спецпосланники президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Москву. Россия нанесла удары по аэропортам Борисполя и Жулянов. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном мелочью для Соединенных Штатов и заявил, что предпочитает считать его военным конфликтом, а не войной. Число погибших в результате наводнения в районе Расува у границы Непала с Китаем и прилегающих районов возросло до 1342 человек. Первый за три года палестинский футбольный турнир стартовал в секторе Газа на оккупированном западном берегу реки Иордан и в лагерях беженцев в Ливане. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк. В операторской мне помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики, связанные добром и тем временем в России.

0: В начале коротко о событиях дня. В Анталии задержан преступник, разыскиваемый Интерполом. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Москву. Россия нанесла удары по аэропортам Борисполя и Жулянов. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном мелочью для США и заявил, что предпочитает считать его военным конфликтом, а не войной. Число погибших в результате наводнений в районе Расува у границы Непала с Китаем и прилегающих районах возросло до 1342 человек. Первый за три года палестинский футбольный турнир стартовал в секторе Газа на оккупированном западном берегу реки Иордан и в лагерях беженцев в Ливане. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. В Анталии задержан преступник, разыскиваемый Интерполом. Сотрудники управления разведки и борьбе с контрабандой и организованной преступностью провинции Анталии под координацией главной прокуратуры провели операцию по задержанию лиц, находящихся в международном розыске. Было установлено, что в Анталии находится некий МД, в отношении которого судебными органами России велось расследование по обвинению в квалифицированном мошенничестве и который, как выяснилось, разыскивался Интерполом с красным уведомлением. Подозреваемый был задержан в ходе операции в Алании по адресу, где он скрывался. После проведения необходимых процедур в Управлении безопасности МД был передан соответствующим ведомствам для экстрадиции в Россию. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Москву. Бизнес-джет американской делегации приземлился в аэропорту Внуково, где представители США встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. После серии встреч в российской столице переговорщики 6 сентября отправятся в Киев. Президент США Дональд Трамп высоко оценил дипломатическую миссию, заявив: «Они демонстрируют замечательную работу, и мы направили их, чтобы посмотреть, можем ли мы чего-то добиться, и может быть хороший шанс, что мы это сделаем». Накануне визита Вашингтон призвал обе стороны временно воздержаться от эскалации. По данным New York Times, США обратились к Киеву с просьбой приостановить удары беспилотников по Москве и энергообъектам, а к России прекратить атаки по украинской столице. Визит стал продолжением серии контактов, в рамках которых Уиткоф и Кушнер неоднократно встречались с российским руководством для обсуждения формулировок мирного плана, территориальных вопросов и параметров прекращения огня. Накануне поездки замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ключевой вопрос переговоров – готовность США исходить из реалий на земле и держаться здравых рамок без оглядки на противников урегулирования. Россия нанесла удары по аэропортам Борисполя и Жулянов. Президент Украины Зеленский заявил, что удары по аэропортам Киев, Жуляны и Борисполь были нанесены целенаправленно, чтобы сорвать визит американской делегации. Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину. Российско-иранские шахеды в ответ на американскую дипломатию, подчеркнул Зеленский. Он добавил, что Украина зафиксировала этот шаг и скорректирует свои операции в отношении российского воздушного пространства. В самом Борисполе в результате атаки также поврежден жилой дом, две женщины госпитализированы. В Днепропетровской области баллистический удар пришелся по металлургическому комплексу «Кометсталь» в Каменском. Среди пяти погибших – слесарь, гидравлик, машинист и электрик. В городе объявлен траур. В Днепровском районе при ударе по СТО ранения получили три человека, а в Павлограде произошел пожар на стоянке грузовых автомобилей. Серьезному разрушению подверглась и гражданская логистика. В Свято-Петровском под Киевом четыре дрона поразили складской комплекс «Санта-Бремор», вызвав масштабный пожар и уничтожив холодильные мощности с запасами морепродуктов, что угрожает временным дефицитом продукции в магазинах столичного региона. Кроме того, в Николаеве и Сумах дронами были атакованы торговые центры, а в Одесской области повторному удару подверглись продовольственные склады. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном мелочью для США и заявил, что предпочитает считать его военным конфликтом, а не войной. Многие не называют это войной, я называю это военным конфликтом, потому что для нас это мелочь, это не что-то большое, сказал Трамп в овальном кабинете. Так он отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Венса, который днем ранее заявил, что не стал бы называть происходящее войной, поскольку основные боевые действия завершились несколько месяцев назад. Трамп также охарактеризовал конфликт как периодический, заявив, что США наносят периодические удары. По его словам, сейчас активных боевых действий нет. Это военный конфликт, но он очень периодический. Я могу понять, почему кто-то не называет это войной, заявил он. При этом с начала конфликта погибли 18 американских военнослужащих, еще сотни получили ранения. Боевые действия также привели к росту цен на энергоносители. На этой неделе США заявили, что нанесли удары почти по 60 военным объектам в районе Басрийского залива. Среди целей были системы противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы, морские объекты, средства минирования и коммуникационные объекты. Одновременно американские силы сопровождают суда через пролив. Трамп также заявил, что США могут в ближайшее время нанести новый удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту «Пикекс» к югу от Тегерана. По оценке США, на подземном объекте Иран мог разместить часть запасов высокообогащенного урана. «Мы можем очень скоро нанести удар по «Пикекс», — сказал Трамп. «Не думаю, что имеет значение, как вы это называете. Важно то, что мы добились огромного успеха».
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В провинции Таиз на юго-западе Йемена в результате резкой эскалации боевых действий между правительственными силами и движением Ансаруллах за два дня свои дома были вынуждены покинуть 1790 семей. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ожесточенные бои, вспыхнувшие в районе населенных пунктов Макбана и Джабаль-Хабаши, заставили жителей массово эвакуироваться из лагерей переселенцев и жилых кварталов в более безопасные районы. В ООН предупреждают, что число перемещенных лиц продолжает расти, так как столкновения распространяются на новые участки. Наземные бои сопровождаются интенсивными ударами с воздуха. Впервые с июля боевая авиация йеменской армии подключилась к поддержке сухопутных сил, нанеся более 15 авиаударов по позициям военной техники и местам дислокации хуситов на фронте Хайс к западу от Таиза, а также в соседней прибрежной провинции Аль-Худейда. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на подступах к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу, где обе стороны активно используют артиллерию и тяжелое вооружение. Военные источники сообщают о множественных жертвах и раненых среди участников конфликта и мирного населения, а текущая эскалация фактически

подорвала относительное затишье, сохранявшееся в регионе после соглашения о перемирии 2022 года. Число погибших в результате наводнения в районе Расува у границы Непала с Китаем и прилегающих районах возросло до 1342 человек. Об этом сообщает Катманду-Пост со ссылкой на заявление полиции Непала. Как сообщили в непальской полиции, поисково-спасательные работы продолжаются в отношении 4886 человек, числящихся пропавшими без вести. Для проведения поисково-спасательных работ, распределения гуманитарной помощи, извлечения тел погибших и других экстренных операций в пострадавших районах задействовано 7912 сотрудников полиции, сообщили в непальской полиции. Геологическая служба США первоначально сообщила о землетрясении в регионе перед наводнением, однако позднее обновила данные, заявив, что источником сейсмической активности магнитудой 5,2 стало обрушение ледника. Эксперты, базирующиеся в Катманду Международного центра комплексного освоения горных районов, также заявили, что наводнение могло быть вызвано лавиной, спровоцированной отколовшимися в горной местности фрагментами ледника. Первый за три года палестинский футбольный турнир стартовал в секторе Газа на оккупированном западном берегу реки Иордан и в лагерях беженцев в Ливане. Первые матчи турнира, организованного Палестинской футбольной ассоциацией, одновременно прошли в трех регионах. В турнире, получившем название «Кубок тысячи мучеников» в память о 1014 палестинских спортсменах, погибших в результате израильских атак в секторе Газа, принимают участие 244 клуба. Генеральный секретарь Палестинской ассоциации спортивных медиа Мустафа Сиям сообщил, что турнир с участием более 240 клубов стартовал в Газе, на западном берегу и в лагере беженцев в Ливане. По словам Сияма, проведение турнира знаменует возвращение спортивных мероприятий после перерыва, продолжавшегося более трех сезонов из-за геноцида, совершаемого Израилем в секторе Газа. Генсек отметил, что мишенями израильских атак становилась спортивная инфраструктура и спортсмены. Проведение турнира призвано показать, что спортивная жизнь в Палестине, пусть и частично, возрождается в условиях, когда палестинский народ подвергается геноциду, а палестинский спорт столкнулся с угрозой своему существованию, сказал он. Уважаемые слушатели, это были новости. Сейчас для вас звучит песня в исполнении Ферхата Лючера. Она называется «Букаль Ичинде Текси».

0: связанные добром.
1: год. Самый длинный и драматичный век в истории империи. Горькие вести с фронтов разнеслись по улицам Стамбула и оставили сиротами тысячи детей. Эти дети потеряли не просто семьи, они лишились будущего. И именно в эти темные дни в сердцах пяти идеалистически настроенных османских просветителей вспыхнула искра. Они провозгласили: «Дети народа должны учиться при поддержке народа, но по самым передовым научным стандартам мира». Сегодня мы говорим о просветительском факеле, который не угасает уже более 160 лет, о приюте для детей, потерявших отцов и ограниченных в средствах, но обладающих блестящим умом. Добро пожаловать в историю незыблемого института под названием Дарушафака, чье имя означает «обитель сострадания», а суть – «справедливость в образовании». Дарушафака – это не просто школа, а первая крупная революция в истории турецкого гражданского общества. Ее основатели Юсуф Зия Паша, Гази Ахмед Мухтар Паша, Виденли Тевфик Паша, Сакызлы Эсет Паша и Али Наки Эфенди были одними из самых образованных бюрократов и военных своего времени. Созданное ими общество Джемиети Тедрисие и Исламие, то есть Османское общественное образовательное общество, стало первой неправительственной организацией, доказавшей, что народ способен своими силами начать масштабную кампанию по ликвидации неграмотности. Все началось с обучения подмастерьев на крытом рынке. Однако замысел был куда шире. На пожертвования султана Абдул-Азиза и средства, собранные простыми гражданами по копейке, в районе Фатих выросло монументальное каменное здание, спроектированное итальянским архитектором Барборини. На тот момент оно являлось одним из самых современных учебных комплексов не только в империи, но и в Европе. Главная цель, начертанная на вратах Дарушафаки, заключалась не в простом предоставлении благотворительности сиротам, а в том, чтобы дать им передовое образование в области естественных наук, математики и иностранных языков, сформировав из них граждан мира. Эта система полного пансиона с бесплатным обучением стала одним из передовых предшественников концепции равных возможностей в мировой практике. Бессмертие Дарушафаке принесли гении, выросшие в этих каменных стенах и оказавшие влияние на судьбу Туркии и всего мира. Дарушафака не просто давала кровь и пропитание, она закладывала в сознание ребенка убеждение в том, что невозможного не существует. Успех Дарушафаки кроется не в архитектуре, а в реальных историях детей, которые входили в эти двери сиротами, а выходили просвещенными деятелями, менявшими мир. Отбросим легенды и обратимся к судьбам реальных выпускников – дачкалинцев, оставивших неизгладимый след в истории. Во главе этого списка стоит один из пионеров турецкого изобразительного искусства, художник Махмуд Джуда. Поступив в Дарушафаку в 1918 году, он благодаря полученному образованию впитал строгую академическую дисциплину, а позже участвовал в создании Союза независимых художников и скульпторов, представляющего турецкое искусство в Европе. Филигранная точность его кисти – прямое отражение фундаментальной школы, полученной в стенах дачки. Среди выдающихся умов, прославивших Дарушафаку на вершинах науки, особое место занимает профессор доктор Аднан Сокуллу. В Выпускник 1929 года, он благодаря дисциплине и фундаментальной подготовке сделал карьеру, ставшую вехой в истории мировой медицины и физики. Сокулу стал мировым авторитетом в области применения ультразвука для медицинской диагностики, доказав своим примером, что у знаний нет границ. На протяжении всей жизни он сохранял тесную связь с родной школой, оставаясь образцом академического успеха и профиля просветителя Даруша Факи. Его вклад в развитие технологий медицинской визуализации стал одним из главных научных подарков этого старейшего фонда всему миру. Среди известных талантов следует отметить и Ришата Айсу, сочетавшего изящество турецкой классической музыки с современной композиторской техникой. Выпускник Даруша Факи, он перенес дисциплину и культурную глубину, обретенные в стенах учреждения, в свои оригинальные музыкальные произведения. Здесь стоит сделать важное отступление. Знаменитый писатель Саид Фаик Абасьяник не был выпускником Даруша Факи, однако он вместе с матерью завещал все свое состояние этому институту, став самым ярким примером тех, кто был дачкалинцам по духу. Завещание, хранящееся сегодня в музее Даруша Факи, служит доказательством того, что даже не учившиеся здесь люди воспринимали эту обитель как родной отчий дом. В современную эпоху выпускники Дачки представлены во всех сферах, от государственного управления и науки до крупного бизнеса. От таких государственных деятелей, как бывший советник министерства и премьер-министр Неджидет Сечкинёс, до руководителей международных корпораций, тысячи дачкалинцев демонстрируют актуальность и высокое качество образовательных программ учреждения. Даруша Факи не давала детям замкнуться на утрате родителей. Напротив, она трансформировала эту личную трагедию в высокую социальную ответственность и стремление к достижениям. Каждое имя в книге выпускников – это свидетельство того, как сложная жизненная ситуация может превратиться в триумфальную историю успеха. Главным отличием Даруша Факи от других школ ее эпохи всегда был ориентир на знания завтрашнего дня. В годы основания включение в программу телеграфии передовой технологии того времени не было случайностью. Цель заключалась в том, чтобы подготовить сирот к работе на самых стратегических государственных направлениях. Упорно французский язык и естественные науки носил революционный характер для своего времени. Сегодня это наследие опережающего обучения остается в ДНК школы. Перейдя в 1955 году на преподавание на английском языке, Даруша Факи открылась миру, а в настоящее время работает как мощный научно-технологический образовательный хаб STEM. Благодаря лабораториям искусственного интеллекта, классам робототехники и предпринимательским мастерским выпускники Даруша Факи получают уровень подготовки, позволяющий конкурентно способно заявлять о себе в любой точке мира. Учебный план не просто готовит к экзаменам, он учит адаптироваться

0: готовиться к стремительным изменениям, критически мыслить и постоянно обновлять багаж знаний. Каково же место Даруша Факи в мировой практике? Этот институт признан эталонной моделью в сфере взаимодействия гражданского общества и образования. На международных платформах его изучают как один из самых устойчивых и успешных примеров обеспечения главных возможностей. Хотя в мире существует немало приютов для детей-сирот, практически невозможно найти другой аналог учреждения, который обеспечивал бы воспитанникам фундаментальное научное образование высшего уровня, формировало из них интеллектуальную элиту и существовало бы исключительно на пожертвования граждан на протяжении 160 лет. Награды на международных соревнованиях по робототехнике, участие учащихся в проектах НАСА, поступление выпускников на полную стипендию в ведущие университеты от Гарварда до Оксфорда делают Даруша Факу узнаваемым брендом Тюркии. Эта школа доказывает миру, если поддержать талант, состраданием и качественным обучением, можно преодолеть любые географические и социальные барьеры. Главный результат работы этого института заключается в доказательстве того, что ребенок из самых удаленных уголков Анатолии может получить подготовку, открывающую двери в лучшие университеты мира. Это не просто успехи отдельной школы, а надежная гарантия социального мира и демократического развития. Каждый выпускник покидает стены дачки с развитым чувством ответственности перед обществом, непрерывно продолжая эту 160-летнюю цепь созидания. В тени этого древа просвещения мы прикоснулись к истории интеллекта и милосердия. Даруша Факи доказала, протянуть руку ребенку значит заложить фундамент будущего всей нации. На следующем этапе нашего путешествия мы поговорим о другом наследии XIX века – масштабном социальном проекте султана Абдул-Хамида II, открывшем двери для всех нуждающихся, вне зависимости от вероисповедания, языка и расы, об обители Дару-ля-Джезе. До встречи в разговоре о высших проявлениях гуманизма. Оставайтесь на стороне знаний и совести. Протянутая рука меняет жизнь, и только тогда история обретает свой истинный смысл. До встречи в следующем выпуске программы «Связанные добром».
1: «Связанные добром».

Россия с 1 сентября начинает масштабное внедрение цифрового рубля. Крупнейшие банки и торговые компании страны открывают инфраструктуру для новой формы национальной валюты. Граждане смогут добровольно открыть цифровой кошелек через мобильное приложение банка, подключенного к платформе Банка России. Отдельное приложение для этого не потребуется. С этой даты у граждан появляется возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты, сообщили в Банке России. У каждого гражданина или компании будет только один счет цифрового рубля. Индивидуальные предприниматели смогут иметь два – личный и для ведения бизнеса. Цифровые рубли можно будет использовать для переводов между гражданами и компаниями, оплаты покупок, возвратов, а также расчетов с государством. Для граждан все операции будут бесплатными, а для бизнеса до конца 2026 года будет действовать льготный период без комиссий. С 1 сентября 2026 года принимать цифровой рубль должны крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов.

в рублей. С 2027 года требования распространятся на компании с выручкой свыше 30 миллионов рублей, а с 2028 года на остальные организации. Цифровой рубль станет третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, при этом наличные, безналичные и цифровые рубли равны между собой. Использование цифрового рубля остается добровольным. Цифровой кошелек не будет открываться автоматически, а выплаты не смогут переводиться в новую форму валюты без согласия получателя. Все операции будут проходить на платформе Банка России, тогда как коммерческие банки будут предоставлять клиентам доступ к цифровым кошелькам. Регулятор не будет выдавать кредиты в цифровых рублях или начислять проценты на остаток средств. Эти услуги останутся в сфере коммерческих банков.

НАТО наращивает военное присутствие в Арктике и пытается превратить регион в новый фронт противостояния для сдерживания России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В статье о международном сотрудничестве в Арктике министр утверждает, что действия Североатлантического альянса создают прямые угрозы безопасности России и повышают риск инцидентов, способных привести к вооруженной конфронтации. Лавров обратил внимание на начатую НАТО в феврале 26 года операцию «Арктический часовой», направленную на расширение присутствия альянса в высоких широтах. По его словам, вблизи российских северных границ проводятся масштабные военные учения, в которых участвуют в том числе страны за пределами региона, а также создаются новые элементы командной структуры НАТО. Лавров также обвинил западные страны в использовании санкций для ограничения российских экономических интересов в Арктике и в фактическом сворачивании прежних форматов регионального сотрудничества. Единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет, созданный в 1996 году. По словам главы МИД, Москва готова вернуться к его полноценной работе при условии учета интересов всех участников. Вместе с тем Россия готова и к развитию арктических проектов без западных стран. Недружественные враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные, предупредил Лавров. Он подчеркнул, что Россия предпочитает диалог, однако при необходимости будет защищать свои национальные интересы всеми имеющимися средствами. Российский министр считает, что изменение климата и таяние полярных льдов будут повышать транспортную и ресурсную доступность Арктики и ее значение для мировой торговли. Россия намерена продолжить развитие инфраструктуры своей арктической зоны, добычу природных ресурсов и освоение трансарктического транспортного коридора, важной частью которого является Северный морской путь. Москва также рассчитывает развивать сотрудничество с государствами, готовыми участвовать в арктических проектах на условиях равноправия и взаимной выгоды, заявил Лавров. НАТО со своей стороны объясняет усиление внимания к Арктике изменением ситуации в сфере безопасности и необходимостью защищать территории стран-членов Альянса.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на 31 августа дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, атаки зафиксированы над территориями 16 регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тульскую области, Московский регион, Краснодарский край, а также над Крымом и акваторией Черного моря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 6 беспилотников на подлете к столице. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгороде, где в результате ракетного удара по территории коммерческого объекта погибли 2 человека – мужчина и 16-летний подросток. По данным в РИО губернатора области Александра Шуваева, число пострадавших выросло до 16 человек, среди которых 7 подростков. В результате обстрела произошли возгорания в 7 складских помещениях, на одном из которых обрушилась кровля. Прямым попаданием накануне был поражен сортировочный центр и хаб доставки маркетплейса «Озон». В пресс-службе компании подтвердили, что среди сотрудников есть раненые, а на самом объекте вспыхнул пожар, который позднее удалось локализовать. Из-за инцидента «Озон» полностью приостановил прием и доставку заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов в Белгороде и области. В компании заявили, что работу возобновят после перестройки логистических маршрутов и пообещали оказать все необходимые помощи пострадавшим работникам. Массированному налету беспилотников подверглась и Ростовская область, где средства ПВО уничтожили более 3 десятков беспилотников в 6 районах. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за падения обломков сбитых целей в Шолоховском районе возникло 2 лесных пожара. Пострадавших среди населения нет.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садае Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
4: Е садай Тюркия.
5: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
7: Эво ифонетис Тюркия.
1: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидарре ди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. В Анталии задержан преступник, разыскиваемый Интерполом. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Москву. Россия нанесла удары по аэропортам Борисполь и Жулянов. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном мелочью для Соединенных Штатов и заявил, что предпочитает считать его военным конфликтом, а не войной. Число погибших в результате наводнения в районе Расува у границы Непала с Китаем и прилегающих районов возросло до 1342 человек. Первый за три года палестинский футбольный турнир стартовал в секторе Газа на оккупированном западном берегу реки Иордан и в лагерях беженцев в Ливане. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: 各位听众，本期节目播送到此结束，感谢您的收听，再见。
1: 因为

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садае Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
5: Эво ифонитис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар радио мурият Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

her gece kavuşur sabah. Çözülüyorum sana ah bakış.